хлеб. МИД Румынии вызвал сегодня посла России после того, как на территории страны менее чем за 48 часов уничтожили 3 беспилотника. В Сиэтле в результате перестрелки на фестивале еды 3 человек погибли, 5 были ранены, в том числе 2-летний ребенок. Подробности в выпуске. Фермеры бьют тревогу, им не хватает дистоплива на полевые работы. Ассоциация «Сила фермеров» предупреждает об усугубляющемся кризисе с дизельным топливом. По данным ассоциации, все больше фермеров сообщают, что не могут приобрести необходимое для полевых работ топливо. Ситуация осложняется тем, что сейчас проходит уборка культур первой группы, а также подготовка земель к летним и осенним посевным работам. Мы получили информацию, что некоторые нефтяные компании, с которыми сотрудничают фермеры, уже 5-7 дней не располагают дизельным топливом и не могут точно сказать, когда появится горючее, говорится в заявлении Ассоциации силы фермеров. Представители аграриев предупреждают, что нехватка дизеля может сорвать проведение сельскохозяйственных работ и еще больше усугубить проблемы в отрасли. В связи с этим Ассоциация требует срочного вмешательства и объяснений со стороны Национального агентства по регулированию энергетики, правительства и Совета по конкуренции. В свою очередь правительство заявляет, что уже предприняло меры по обеспечению безопасности рынка дизельного топлива. За последние 24 часа в страну прибыли 2 баржи с примерно 6000 тоннами топлива. Кроме того, сегодня может прибыть новая такая же партия, то есть около 6000 тонн дизельного топлива. Эти дополнительные объемы предназначены для немедленного сокращения существующего дефицита на некоторых АЗС. Правительство уточняет, что на сегодняшний день менее 10% всех заправок испытывают нехватку дизельного топлива. Причинами дефицита являются снижение уровня Дуная, а также эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которые привели к блокировкам транспортных цепей, влияющих на поставки топлива. Временем цены на нефтепродукты продолжают расти в Молдове. Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать завтра, 28 июля. Таким образом, по данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 40 банов за литр, то есть на 24 бана дороже, а дизтоплива 30 леев 71 бан за литр, что на 42 бана дороже. Напомню, что с 1 августа стоимость бензина и дизельного топлива будет включена. А также дополнительная надбавка в размере 48 банов за литр. Эти средства направят на формирование и поддержание обязательных запасов нефтепродуктов. Цена на нефть подешевела на международных фондах на фоне паузы в ударах США и Ирана. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов упала на 7,4%, опустившись ниже $90 за баррель. Сегодня утром нефть Brent на минимуме торговалась за $85.5 за баррель. Еще 4 дня назад из-за взаимных обстрелов воюющих сторон, то есть Ирана и США, цена на нефть доходила до отметки в $100 за баррель. Некоторым поставщикам газа в нашей стране придется открыть свои офисы в Румынии или предоставить финансовые гарантии для доступа к сетям Европейского Союза. Новые европейские правила газотранспортировки, вступающие в силу с 5 августа, налагают дополнительные условия на компании из стран, не входящих в ЕС, которые хотят использовать транспортные сети Румынии или других европейских государств. Причем новые правила могут создать трудности для ряда молдавских поставщиков, поскольку компании, не входящие в ЕС, должны соответствовать строгим условиям, чтобы иметь возможность работать на европейских рынках. Из 31 лицензированного поставщика газа примерно 21 не имеет законного присутствия в странах Европейского Союза. Молдова выставляет на приватизацию 5 объектов. Наша страна запустила новый раунд приватизации, выставив на продажу ряд государственных активов в промышленном, строительном, издательском и химическом секторах. Согласно заявлению агентства по инвестициям, процедуры организованы агентством госимущества и направлены на привлечение частных инвестиций и модернизацию предприятий, сообщает Логос Пресс. Стекольный завод – самый ценный актив, выставленный на продажу. Также выставили на аукцион гостиницу «Заря» в центре Кишинева. Начальная цена который составляет 106 миллионов леев, издательско-полиграфическое предприятие «Штиинца», оцененное в 6 миллионов леев, и госиздательство «Лумина», начальная цена которого составляет 530 тысяч леев. Экспериментальное химическое предприятие «Изомер» также подлежит продаже за 9,5 миллионов леев. Заявки принимаются до 19 августа, а

0: аукционы состоятся 20 августа в Кишиневе. В Молдове началась приемная кампания в университеты. Документы для поступления можно подать онлайн через электронную систему, используя электронную подпись. В рамках основной приемной кампании документы можно будет подать с 27 июля по 1 августа. Предварительные результаты будут опубликованы 8 августа, после чего поступившие должны подтвердить свое место, представив оригиналы документов в период с 8 по 12 августа. Окончательные результаты будут объявлены 14 августа. Для незаполненных мест пройдет дополнительная сессия с 15 по 24 августа. В этом году госуниверситеты предлагают 9 тысяч бюджетных мест. Молдова столкнулась с серьезным гидрологическим кризисом, в результате которого многочисленные малые реки практически полностью пересохли. Экологи указывают на то, что это явление вызвано несколькими факторами, от высоких температур и интенсивного испарения до сельскохозяйственной деятельности и отсутствия защитных лесных полос. Управление метеорологии и экологического мониторинга выпустило гидрологическое предупреждение, действующее до 28 июля, и призывает население и экономических субъектов рационально расходовать воду. Сегодня утром в Румынии система радиолокационного наблюдения Министерства обороны обнаружила воздушную цель к востоку от Сулины. Два самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фитешт поднимались в воздух в 8:53 утра для мониторинга ситуации. Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в Жудеце-Тулча, о чем в 8:47 было разослано сообщение РОАЛЕРТ. Цель в течение короткого времени находилась на национальном воздушном пространстве, после чего пересекла границу, направляясь в сторону Украины. Вскоре поступили сообщения о взрывах на территории Украины. МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после того, как на территории страны менее чем за 48 часов уничтожили 3 беспилотника. Об этом на платформе X сообщила глава ведомства Уана Цою, сообщает RTVI. Первый аппарат сбили утром 24 июля у населенного пункта Падина в Жудеце-Бузеу. Второй уничтожили утром 25 июля у границы с Украиной. Третье воскресенье в 10:13 в 12 километрах северо-восточнее Сулины над территориальными водами, следует из релизов Минобороны Румынии. Во всех случаях цели поражали истребители F-16. Основанием для дипломатического протеста стали результаты расследований. Генпрокуратура Румынии по итогам экспертизы отнесла сбитый 24 июля дрон к типу тех беспилотников, которые, по утверждению Бухареста, применяет Россия. Financial Times сообщает, что в ЕС могут отказаться от пакетов санкций против России. Брюссель рассматривает новый подход к введению санкций в отношении России после того, как Греция заблокировала принятие масштабного пакета ограничительных мер ЕС. Как отмечает Financial Times, европейские чиновники ищут способы ускорить утверждение более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей применять право вето во время переговоров. Греция в течение нескольких недель требовала исключения для судов компании «Дайнагос», чтобы те могли продолжать транспортировать российские СПГ, ставя это условием своего согласия на перечень не связанных с этим мер против Российской Федерации. В Бельгии во время волны жары в конце июня был зафиксирован самый высокий в Европе уровень избыточной смертности. Об этом свидетельствуют данные Бельгийского института общественного здравоохранения «Сайенсо», пишет «Брюссель Таймс». «Сайенсо» сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2000 смертей. И о погоде на завтра. Завтра переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит +23, +28 градусов, столица +26. Ночью температура воздуха по стране составит +13, +18, в столице ночью +16. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
5: Bine v-am regăsit în emisie direct de la Zi de Zi. Veronica Scorban sunt și continuăm cu subiecte despre schimbările din educație, oportunitățile pentru tinerii care aleg să protejeze patrimoniul cultural, proiecte care apropie comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și, desigur, vă aducem recomandări utile pentru sănătate. Acestea sunt câteva repere ale orei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на радио «Молдова», студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Фермеры бьют тревогу, им не хватает дизтоплива на полевые работы. А власти объявили о мерах по сокращению дефицита дизельного топлива. В Молдове продолжают расти цены на нефтепродукты. Дизтоплива вновь прибавило 42 бана за литр. А на международных биржах цены на нефть резко упали на фоне паузы в атаках между Ираном и США. В Слобузе-Ямаре была открыта объездная дорога. Таким образом, интенсивное движение было выведено за пределы населенного пункта. Не имеет права. Так глава МИД Андрей Сибига ответил на угрозы Ирана ударами по Украине. Подробности в выпуске. Ассоциация силофермеров предупреждает, что сельхозпроизводители не могут приобрести необходимое для полевых работ топливо. Ситуация осложняется тем, что сейчас проходит уборка культур первой группы, а также подготовка земель к летним и осенним посевным работам. Мы получили информацию, что некоторые нефтяные компании, с которыми сотрудничают фермеры, уже 5-7 дней не располагают дизельным топливом и не могут точно сказать, когда появится горючее, говорится в заявлении Ассоциации силофермеров. Представители аграриев предупреждают, что нехватка дизеля может сорвать проведение сельскохозяйственных работ и еще больше усугубить проблемы в отрасли. А тем временем правительство заявляет, что уже предприняло меры по обеспечению безопасности рынка дизельного топлива. За последние 24 часа в страну прибыли две баржи с примерно 6000 тонн топлива. Кроме того, сегодня может прибыть новая аналогичная партия, то есть около 6000 тонн дизельного топлива. Эти дополнительные

Фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов упало на 7,4%, опустившись ниже $90 за баррель. Сегодня утром нефть Brent на минимуме торговалась за $85.5 за баррель. Еще 4 дня назад из-за взаимных обстрелов воюющих сторон цена на нефть доходила до отметки $100 за баррель. В Зиямаре была открыта объездная дорога, таким образом интенсивное движение было выведено за пределы населенного пункта. Новый участок национальной трассы М3 протяженностью 16,6 километра был специально спроектирован для вывода большегрузного транспорта за пределы жилых зон. Он обеспечит быстрое и безопасное сообщение с пограничным пунктом Джурджулешт-Галац и Джурджулешским портовым комплексом. В официальной церемонии открытия приняли участие председатель парламента Игорь Гросу, заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, представители госадминистрации автодорог. В ходе мероприятия Боля подчеркнул экономическое и социальное значение нового инфраструктурного проекта. Некоторым поставщикам газа в нашей стране придется открыть свои офисы в Румынии или предоставить финансовые гарантии для доступа к сетям Европейского Союза. Новые европейские правила газотранспортировки, вступающие в силу с 5 августа, налагают дополнительные условия на компании из стран, не входящих в ЕС, которые хотят использовать транспортные сети Румынии или других европейских государств. Причем новые правила могут создать трудности для ряда молдавских поставщиков, поскольку компании, не входящие в ЕС, должны соответствовать строгим условиям, чтобы иметь возможность работать на европейских рынках. Из 31 лицензированного поставщика газа примерно 21 не имеет законного присутствия в странах Европейского Союза. Вниманию путешественников, посольство Республики Молдова в Болгарии временно приостанавливает предоставление стандартных консульских услуг в период с 28 июля по 21 августа. Об этом сообщает дипломатическое ведомство, уточняя, что обычный режим работы возобновится 24 августа. На время ограничений дипмиссия переходит на особый режим работы. В этот период сотрудники посольства будут обеспечивать исключительно оказание экстренных консульских услуг. В Молдове началась приемная кампания в университеты. Документы для поступления можно подавать и онлайн через электронную систему, используя электронную подпись. В рамках основной приемной кампании документы можно будет подавать с 27 июля по 1 августа. Предварительные результаты будут опубликованы 8 августа, после чего поступившие должны подтвердить свое место, представив оригиналы документов в период с 8 по 12 августа. Окончательные результаты будут объявлены 14 августа. Для незаполненных мест пройдет дополнительная сессия с 15 по 24 августа. В этом году госуниверситеты предоставляют 9000 бюджетных мест. МИД Андрей Сибига ответил на угрозы Ирана ударами по Украине, цитирую, «не имеет права. Иран – непосредственный соучастник войны России против Украины, поэтому ему не удастся сыграть роль жертвы. Сейчас Киев ожидает четкой реакции международного сообщества». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины. Андрей Сибига сообщает РБК «Украина» со ссылкой на его сообщение на платформе X. Он также призвал иранский режим прекратить притворяться жертвой, а также не оправдывать свои угрозы абсурдными упоминаниями устава ООН. 26 июля МИД Ирана публично обвинил Украину в атаке на их якобы коммерческое судно в Каспийском море. Тегеран также начал утверждать, что в результате удара погиб один моряк, а еще один получил ранение. В этот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны добились очень хороших результатов в дальнобойных ударах на Каспии. По его словам, под удар попало судно, которая использовалась для перевозки военных грузов в Российскую Федерацию. Украина и США готовят новое мирное предложение для России. Украина и США обсудили предложение о сокращении воздушных ударов, которое планируется представить России в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника, пишет Union. Нет. По словам собеседника агентства, Украина ранее обращалась к Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены. Теперь же некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику
экономику, которая усугубляет украинские удары дронами и ракетами, может смягчить позицию Владимира Путина. Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где проходит первая встреча с новым главой правительства.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Завтра с утра состоится экстренное заседание правительства из-за положения на энергорынке. Власти объявили, что 175 примарий приняли окончательное решение о добровольном объединении органов местного самоуправления. Парламент и Народное собрание Гагаузии ведут переговоры о новых правилах проведения выборов в автономии. Прием в университеты Молдовы начался сегодня. Заявки можно подавать до 1 августа онлайн или непосредственно в учебные заведения. Подробности в выпуске. Василий Тофан созывает заседание правительства из-за ситуации на энергорынке. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан заявил, что внимательно следит за ситуацией в энергетическом секторе страны, в том числе на рынках дизельного топлива и природного газа. В свете последних событий он решил созвать завтра утром 28 июля заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться, что готовы все необходимые механизмы для оперативного реагирования в случае необходимости. Напомним, по состоянию на 27 июля дизельного топлива не было на 53 из 590 автозаправочных станций Молдовы. Из них 38 принадлежат сети «Лукойл». В то же время за последние сутки в страну вошли две баржи примерно с 6000 тонн топлива. Еще одна партия объемом около 6000 тонн дизеля должна прибыть сегодня. Дополнительные поставки призваны оперативно сократить дефицит на заправках. Причинами перебоев власти называют снижение уровня Дуная и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которые нарушили транспортные цепочки и задержали поставки топлива. Ситуация остается менее серьезной, чем весной, уточняют в правительстве. На пике кризиса 26 марта запасов дизеля не было на 182 АЗС. Новые правила региональных выборов в Гагаузии. Законопроект зарегистрирован в парламенте. Выборы Башкана и Народного собрания Гагаузии могут проводиться по новым постоянным избирательным органам, согласно законопроекту о внесении изменений в Кодекс о выборах, зарегистрированному в парламенте. Инициатива последовала за решениями Конституционного суда, касающимися региональных полномочий, и вводит понятие «региональные выборы», передает ИПН. Депутат ПДС Игорь Кирияк сообщил, что целью является создание правовой базы для голосования в текущем году, в то время как представители Гагаузии выступают за сохранение действующей системы. Проект предусматривает создание Центральной избирательной комиссии Гагаузии, постоянного учреждения с числом членов от 7 до 11. Председатель структуры будет назначаться Центральной избирательной комиссией, двух членов назначит Народное собрание, а остальные будут отобраны в соответствии с положениями Кодекса о выборах. Если компетентные органы не произведут назначения в установленный срок, вакантные места будут заполнены ЦИК из реестра служащих избирательной сферы. В то же время ЦИК будет оказывать содействие и осуществлять надзор за организацией региональных выборов, принимая необходимые решения. Документ также предлагает переход от одномандатной к пропорциональной системе выборов Народного собрания, аналогично национальным выборам. Для выборов, запланированных на этот год, предусмотрено исключение, они пройдут по действующим нормам. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил, что поправки требуют более глубокого анализа, предупреждая о возможных рисках для прав жителей региона. По его мнению, необходимы дополнительные юридические экспертизы, сравнительный анализ и приведение законодательных решений в соответствие с европейскими стандартами. Законопроект подлежит рассмотрению и обсуждению на пленарном заседании парламента. Примарий приняли окончательное решение о добровольном объединении органов местного самоуправления. Для поддержки этого процесса примарии могут воспользоваться первой финансовой помощью, предоставляемой правительством. В этом контексте государственный бюджет на текущий год предусматривает в общей сложности около 170 миллионов леев. На данный момент 24 группы, состоящие из 81 мэрии, получили первую помощь на общую сумму 10 миллионов леев. Часть запрошенных средств

0: медицинским изделиям после публикации в открытом доступе информации о деятельности этого учреждения. Проверки касаются как оценки и регистрации медицинских изделий, так и обстоятельств, при которых агентство отказалось от права на обжалование в деле, касающемся двух типов катетеров, использование которых было запрещено в 2024 году. По данным учреждения, по запросу министра Александру Гаснаша, будет проведена проверка ведения документации по оценке и регистрации медицинских изделий, соблюдения порядка их экспертизы и законности договоров, заключенных с внешними экспертами. Министерство объявило, что результаты проверок будут обнародованы и в случае выявления нарушений будут применены предусмотренные законом меры, а компетентные учреждения будут уведомлены. Одновременно с этим медицинскому персоналу настоятельно рекомендуется сообщать о любых подозрениях относительно качества медицинских изделий, используемых в системе здравоохранения. Пожарные в Греции продолжают операции по тушению лесных пожаров. На этот раз миссия заключалась в тушении пожаров, угрожавших жилым районам города Пилея к югу от Салоников. В миссии участвовали 4 пожарные машины и бригада из 12 пожарных. Напомню, что молдавские спасатели будут находиться в Греции до 1 августа в рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза. Цель миссии – укрепить потенциал реагирования на лесные пожары в период повышенного риска. 2 человека остались без миллиона леев, став жертвами мошенников. Самый серьезный случай был зафиксирован в Кишиневе. В течение нескольких месяцев с марта по июнь человека убеждали инвестировать деньги на фейковой платформе. Жертва перевела $1000 и 50 тысяч евро через электронное приложение, полагая, что делает выгодные инвестиции. Полиция сообщает, что благодаря оперативной реакции граждан было предотвращено 172 попытки мошенничества до того, как преступники причинили какой-либо ущерб. Власти призывают население не совершать денежные переводы по просьбе неизвестных лиц. Румыния выслала российского дипломата после инцидентов с дронами. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало сегодня посла Владимира Липаева. Ему вручили официальную ноту протеста с требованием, чтобы один из российских дипломатов покинул страну в течение 5 дней. Решение приняли после того, как в воздушном пространстве Румынии за 3 дня сбили 3 дрона. Ответственность за эти инциденты, как заявили румынские власти, полностью лежит на России. Послу сегодня показали фрагменты одного из сбитых беспилотников. Расследование показало, что это дроны типа «Шахет» российского производства. Они, как заявлял президент Румынии Никуш Ордан, одновременно нарушили воздушное пространство Евросоюза и НАТО. Чтобы сбить беспилотники, в небо поднимали истребители и потратили на это более $1,5 миллиона. На протяжении 3 ночей подряд в воздушное пространство Румынии залетали беспилотники. Они были сбиты румынскими истребителями F-16. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Западной Европе распространяются лесные пожары. Во Франции пламя приближается к Бордо, а Испания продолжает бороться с пожарами вокруг Мадрида. Более 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны пожара в обеих странах, поскольку власти борются с новыми очагами возгорания и жарой, которая подпитывает пожары. Площадь лесов, пострадавших от пожаров с начала года в Испании, уже составляет 172 тысячи гектаров. В Париже Эммануэль Макрон созывал экстренное совещание. Премьер-министр Испании Педро Санчес предупреждает, что Пиренейский полуостров в полной мере ощущает последствия климатического кризиса. На юго-западе Франции лесные пожары угрожают винодельческому городу Бордо, а сильные ветра затрудняют работу пожарных. Тяжелая техника вырубает растительность и деревья, пытаясь остановить распространение огня. Местные жители перевозят воду в цистернах, чтобы обеспечить пожарные расчеты необходимыми ресурсами. По данным властей, 75 пожарным потребовалась медицинская помощь во время тушения. И о погоде. Завтра, 28 июля, переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 23, плюс 28 градусов, в столице плюс 26, ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо. Uneori
2: Cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă?

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А в окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, стоит девушка. И безмолвно, и пристально смотрит на небо, как бы ожидая появления первых звезд. Как простодушно

мирно дышит, еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица —

встают передо мною другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислоняясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими серыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом. Руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые пальцы бегают, путаясь клавишам старенького пианино. И ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у моих ног старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежие.